0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Нет, не парень, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.